Сколько в ней красоты, сколько света. Я страдал,

0: нужна до боли.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

отец мой сдает, и пришедшая старость уже начинает справлять.

когда-нибудь каждого старость догонит, и тут не изменишь уже ничего. Смотрю на тяжелые эти ладони, все больше влюбляюсь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

это там, где свет в окне горит. Дом там, где ты согрет и стол накрыт.

сотнями ветра. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад, что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат.

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как. Ты забыл, как друг без друга было туго нам. Когда я в Белгород рванул, ты загрустил. Ты забыл, Колян, забыл наш город.

там с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал Навахой на конях.

и все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: «Темная ночка» – песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помню двор занесенный снегом белым, пушистым.

Помню двор занесенный снегом белым, пушистым. Ты стояла у дверцы голубого такси. У тебя на реснице

0: закрили по небу, всі закрили по небу, всі закрили по небу. Кольце уйдет.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

На сердце не вернусь, крик души в пустоту не вернусь. Дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: Автомобиль вне.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

L, заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел? Что начиналось с буквы L, заканчиваясь мягким знаком.

врезался мне в ребро. И это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулось, все сразу случилось. Ты в ответ улыбнулась, и солнце включилось, и к нему подключилось.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах. Добрая мука получилась из муки, та горбушка хлеба, что ладошкой легла сверху

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медсправок. В Уголовный кодекс добавляется новая статья. Изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу обязательного медстрахования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Теперь ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в стране действуют специальные программы обследования по части долголетия, а также по выявлению у беременных женщин врожденных и наследственных заболеваний. Пенсия неработающих россиян в мае превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Это, например, Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соцфонда. Ранее сообщалось, что 1 августа произойдет индексация пенсии для работавших в прошлом году пенсионеров. Индексация будет произведена в размере до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Кроме того, с 1 января следующего года соцфонд станет назначать страховую пенсию по старости автоматически, то есть как только у человека возникнет на нее право. Специально подавать заявление на выплаты будет не нужно. Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы. Предупреждение действует с полудня до 9 вечера, сообщил Гидрометцентр. В Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах ожидается гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Московской области. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Если бы молодость знала, да, если бы еще и старость могла. Денис Майданов открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». 7 часов 6 минут, время московское. Здесь Артем Демин, дорогие друзья. Сегодня по понятным причинам без утреннего шоу, потому что сегодня 22 июня. На календаре день особенный для нашей страны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто помогал приближать победу каждым днем. Алексей Петрухин прямо сейчас на радио «Шансон».
1: Струны в

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Бывает, что годы расстояния стирают лица, но есть люди, чей голос мы узнаем сквозь шум толпы. Эта песня не просто про дружбу, она про того, кто принимает тебя любым, с победами и с ошибками. Анатолий Полотно и Федя Карманов только что были на радио «Шансон», а впереди у нас и Виктор Королев, Любовь Успенская, Юрий Шатунов, Стас Михайлов. Очень много красивых и лирических песен. Ну а пока Ирина Круг.
1: Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе, только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

меня своей щекой. Иди ко мне.

0: конкурс «Там лучше» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все страны-участницы Великой Отечественной войны должны принять законы о памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если не бороться за сохранение памяти и не увековечивать память героев, то можно потерять страну. Ранее Владимир Путин заявлял, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Однозначная оценка таким преступлениям была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы по-прежнему актуальны и помогают противостоять попыткам исказить исторические факты, подчеркнул президент. В этом году из теневой занятости в России выведут до 1 200 000 граждан. Такой прогноз газете «Ру» дал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, за первые 3 месяца из тени вывели 219 тысяч работников. Легализация занятости дает преимущество как государству, так и самим россиянам. Для бюджета это означает рост поступлений НДФЛ и страховых взносов, а также повышение прозрачности экономики. Для граждан официальное трудоустройство открывает доступ к социальным гарантиям, включая оплачиваемые больничные и отпуска, формирование пенсионного стажа и возможность получать налоговые вычеты. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код. Новое требование распространяется на всех иностранцев, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля. Ранее стало известно, что турпоток из России во Вьетнам вырос втрое в прошлом году. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Когда не нужно лишних слов, тишину заполняет музыка. Красивая музыка с нотками грусти и печали. Именно такая музыка и должна звучать 22 июня в День памяти и скорби. Сегодня на радио «Шансон» мы вспоминаем тех, кто не вернулся со священной войны, и в очередной раз говорим им огромное спасибо. Я, Артем Демин, желаю вам доброго утра. Ну а нашу лирическую подборку продолжат Сергей Трофимов, Михаил Шуфутинский, Владислав Медяник и группа «Лесоповал».

мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

Лог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Мы привыкли, что седина – это удел стариков, но бывает, что душа стареет быстрее тела, когда предают друзья, когда уходят любимые и когда мечты сгорают, как спички. Владислав Медяник только что был на радио «Шансон» с треком «Тяжело седому пацану», а впереди у нас Владимир Кузьмин, Максим Апрели и Маракеш, Катя Огонек, Александр Устюгов и группа «Лесоповал» прямо сейчас. –

различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрел.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказание первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знание правил. Когда начнут принимать экзамены по новым вопросам, пока неизвестно. Россияне стали чаще обращаться в страховые компании за возмещениями по ОСАГО. С января по апрель этого года подали 695 тысяч заявлений. Рост к прошлому году в районе 1%. Сумма выплат также растет, но быстрее, в среднем на 9%. ДТП обходятся страховым компаниям дороже, чем раньше, из-за роста цен на запчасти и ремонт. При этом цены на полисы растут незначительно, в основном благодаря увеличению количества застрахованных водителей и оптимизации тарифов. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. С понедельника в Костомукше отключат горячую воду. Традиционное летнее отключение продлится в этом году с 22 июня по 5 июля. Горячее водоснабжение отключат по всему городу в жилых домах и организациях. Это необходимо, чтобы провести планово-профилактические работы на сетях. Как и в прежние годы, горячей воды в домах костомукшан не будет две недели. Ремонтировать улицу Антиканина будут с гарантией. К дорожным работам приступает подрядчик компания «Союз». Как сообщает издание 64-я «Параллель», с проезжей части срежут старый асфальт, отрегулируют высотное положение крышек колодцев, уложат трубы, добавят в основании дороги новую щебеночно-песчаную смесь и закатают все асфальтом толщиной в 7 сантиметров. На сегодня на магистрали уже демонтировали бордюрные камни, плитку на тротуаре также разберут. Вместо нее будет асфальт толщиной 4 сантиметра. Кроме того, за время ремонта поменяют пешеходные ограждения, установят новые дорожные знаки и приведут в порядок газоны. Власти подчеркивают, что на работы по ремонту будет действовать гарантийный срок. Для покрытий из асфальта и для ограждений это 5 лет, для дорожных знаков 10 лет. Педагог из Костомукши поборется за денежный приз. Учитель технологии первой школы Любовь Марусевич стала участницей регионального конкурса «Мама-предприниматель». Любовь прошла отборочный этап и получила приглашение на обучение в Петрозаводске. Там участницы изучают основы предпринимательства, разрабатывают бизнес-планы и готовятся к защите своих проектов. По итогам определят победительницу конкурса. Главный приз – 150 тысяч рублей. Аферистов вынудили вернуть деньги. Суд взыскал деньги с жителя Набережных Челнов, к которому их перевела костомукшанка, попавшись в ловушку мошенников. По информации прокуратуры, инцидент произошел в прошлом году. Аферисты ввели женщину в заблуждение относительно вручения госнаграды. Награда якобы предназначалась для ее сына, погибшего в ходе СВО. Мошенники обманом убедили женщину перевести сбережения на безопасный счет. В ходе расследования установили владельца одного из счетов, куда поступили эти деньги. Им оказался житель Набережных Челнов. Прокуратура направила в Костомукш городской суд иск и потребовала взыскать с владельца счета в пользу потерпевшей незаконное обогащение. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет северо-западный, порывами до 6-7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Окно опять защемит грудь, и в душу влезет грусть. По памяти пойдет.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: но не очко обычно губит. А к 11 тут.
1: О 90-х у каждого свои воспоминания, но именно тогда родилась песня, от которой мурашки до сих пор. Эта песня не про колючку, а про русского мужика, который может все стерпеть в этой жизни. 9 часов и 6 минут, время московское. Я, Артем Демин, всех приветствую и желаю вам доброго утра. Ну а далее на радио «Шансон» Бутырка и «Рада Рай».

Помните то время, когда пластинки крутились на проигрывателе, а мы верили, что любовь бывает раз и навсегда? Елена Ваенга написала эту песню как письмо из прошлого. В ней есть все, и запах мороженого, и звук старого радио, и тот самый мальчик, который смотрел на тебя с соседней парты. 9:30 в столице, дали еще больше красивой музыки. Стас Михайлов, Андрей Бандера, Евгений Кемеровский, Григорий Лепс и Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Прямо сейчас зажигаем костры.

Поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид. На перроне возле парапета мужичок с гитарою стоит.

Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

нужен был зачем-то ему. И, наверное, был нужен всем вам, хоть поэтом сам себя не считал. Просто нежно относился

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Однако процедура проводится без рентгеновского излучения. Кроме того, с 1 сентября в России поменяются правила оказания медицинской помощи на платной основе. В частности, с осени можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению. Вторичный автомобильный рынок Дальнего Востока почти на 70% состоит из машин возрастом более 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автоэкспертов. Среди самых продаваемых возрастных моделей лидирует Toyota. В сегменте подержанных авто младше 15 лет наибольшей популярностью пользуются машины марок Honda и Nissan. С марта на Дальнем Востоке наблюдается устойчивый рост продаж автомобилей с пробегом. Наиболее заметна эта тенденция проявилась в Хабаровском крае, Бурятии и Амурской области. В то же время значительно сократился ввоз авто с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Это связано с новыми ставками утилизационного сбора. Университет правительства Москвы открыл набор на новый учебный год. ВУЗ приглашает к обучению тех, кто планирует связать свое будущее с развитием города и современным управлением, сообщает портал мэра и правительства столицы. В текущем учебном году 100 человек смогут получить грант на бесплатное обучение по программам бакалавриата. Прием заявок продлится до 21 июля. У абитуриента должны быть 210 баллов ЕГЭ суммарно по трем профильным предметам. Также необходимо подготовить портфолио с индивидуальными достижениями и успешно пройти два конкурсных этапа – видеоинтервью и очную деловую игру. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 25, днем ожидается дождь до плюс 26. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев

0: Когда весь мир замирает, и над нами, словно кометы, проносятся мечты и годы, нужно отложить все дела, взглянуть на звезды и вспомнить, что настоящая любовь не требует громких слов. Она просто есть, пролетая над нами. Денис Майданов открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». Я, Артем Демин, всех приветствую и желаю вам доброго утра. Ну а далее мы послушаем «Лесоповал», Александра Новикова, Любовь Успенскую и Алексея Брянцева. Прямо сейчас.
1: Между нами ревность яркой вспышкой разожжет сейчас душа.

провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь. Где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки

0: Просыпаюсь, бежу.
1: Время безжалостно листает минуты, унося с собой любовь и надежды. Грустная, но красивая баллада на радио «Шансон» о том, что уходит, и о том, что остается с нами навсегда. Любовь Успенская только что была в нашем эфире. 10 часов 30 минут в столице. Далее Михаил Бублик, Александр Розенбаум, Ирина Круг и Виктор Королев. Ну а прямо сейчас Михаил Шуфутинский и «Миллион алых

0: конкурс «Домуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество выдач кредитных карт в мае выросло на 19% в годовом выражении – до 1 330 000. Об этом сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Средний лимит по карте составил 119 тысяч рублей. К сравнению, в мае прошлого года кредитки выдавали со средним лимитом 126 тысяч. Эксперты констатируют, рынок кредитных карт приближается к насыщению. Их держателями являются уже почти 30 миллионов человек. В таких условиях банкам становится все сложнее привлекать новых клиентов. Если пользователя устраивают условия его текущей карты, у него нет стимула искать новую. В ведущих вузах России выросла стоимость обучения. Так, цены на направления прикладные математика и физика в МГУ увеличились в пределах 8,5%. В этом году они в среднем составляют 593 тысячи рублей. Стоимость обучения в Московском физико-техническом институте теперь превысила 1 000 000 рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее. В этом году Миноборнауки впервые стало ограничивать количество человек, которых вузы могут принять на платной основе. Это коснулось не всех направлений. Выбрали 40 специальностей, по которым необходимо повышать качество образования. Среди них экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью и другие. Росрыболовство намерено создать водорослевую индустрию. Для реализации программы в перспективе могут появиться 3 кластера – дальневосточный, северо-западный, азово-черноморский. Об этом сообщил руководитель организации Илья Шестаков. По его словам, водоросли могут стать перспективным направлением развития аквакультуры, что снизит зависимость страны от импорта таких продуктов. Продукция из водорослей применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. Россия обладает крупнейшим в мире природным потенциалом для развития водорослевой индустрии. Объем доступной сырьевой базы в морских водах составляет более 250 тысяч тонн. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

И вот уж новый час. С вами я, Денис Денисов. Настроены вы на волну душевного радио. Напоминаю, что сегодня тот самый день, когда мы вспоминаем трагедию для всей нашей необъятной родины, которая известна всем. День, который коснулся каждого. Каждого жителя тогда еще Советского Союза.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза.

над рекой, над лесом рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. И когда над полем ветер затихал, он березе песню эту напевал.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

Немногим менее получаса остается до всероссийской акции «Минуты молчания». В 12.15 жизнь в стране ненадолго будет приостановлена. Не потому, что так надо, а по зову сердца. Именно в это время, ведь выбрано не случайно оно, советские граждане услышали ту самую печальную весть, которую только можно было себе представить о начале войны. Поэтому и вы тоже спланируйте маршрут, если вы находитесь в дороге. Вспомните о тех, кто сложил свои головы для того, чтобы жили мы. 12.15 по московскому времени.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Повышать тарифы ЖКХ с июля не будут. ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги. По информации ведомства, ежегодная индексация пройдет не с 1 июля, а с 1 октября. Уровень изменений тарифов не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС России проконтролирует процесс в регионах, а в случае выявления нарушений из тарифов исключат необоснованно заложенные средства. Добавлю, что на днях в прессе появилась информация о том, что коммунальные тарифы могут быть проиндексированы уже с 1 июля. Федеральная антимонопольная служба официально назвала эти сведения недостоверными. В текущем году повышение проходит в два этапа. С 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за увеличения НДС, а основная индексация перенесена с традиционного июля на 1 октября. Чиновники обсудили развитие медицины в Костомукше. На вопросы жителей отвечали куратор округа Лариса Подсадник, глава Минздрава Михаил Хлопков и главврач межрайонной больницы номер 1 Игорь Подзамков. Одной из основных тем стал комплексный план развития больницы. Он включает в себя поставку нового оборудования, внедрение передовых методов лечения, а также решение финансовых и организационных проблем медучреждения. Руководители подчеркнули, что в этом году в больнице ждут еще одного молодого врача-невролога. Также подписан трудовой договор с лор-врачом. Кроме того, на работу в больницу придут кардиолог, психиатр и два фельдшера. Дренаж на дорожке есть. Местные власти прокомментировали жалобы горожан на большое количество воды в лесу в районе набережной. По информации издания 64-я «Параллель», жители переживают, что сосны и ели сгниют в воде, которая скапливается в этом месте. В администрации пояснили, что по проекту водоотведение в районе набережной было предусмотрено на месте бывшего болота, где теперь проходит грунтовая дорожка. В этом месте проложено достаточное количество дренажных труб, а вот вдоль зеленых мостков болота нет, и вода там скапливается из-за осадков в силу особенностей рельефа. Поэтому, когда дожди закончатся и установится сухая погода, лишняя влага должна уйти сама собой. В отделе строительства и ремонтов призвали горожан не переживать, деревьям ничего не грозит. Лимиты для охотников утвердили в Карелии. Они будут действовать в период с 1 августа этого года по 1 августа следующего. За это время охотникам в республике разрешается добыть 870 бурых медведей, 83 барсука и 1235 лосей. Проект о лимитах на добычу медведей-барсука уже направлен на утверждение главы Карелии. Прием заявлений на добычу начнется после официальной публикации. Если количество желающих превысит установленные квоты, распределение разрешений проведут через жеребьевку. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет сегодня северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Туроператоры прорабатывают альтернативы отдыху в Крыму для детских групп. Рассматриваются в том числе лагеря Анапы. Компании находятся на связи с родителями, сообщил Российский союз туриндустрии. Власти Крыма с сегодняшнего дня по 1 сентября остановили бронирование и размещение детей в летних лагерях. В первую очередь родителям предлагают перенести программы на другие направления без потери уже приобретенных железнодорожных билетов. По каждому случаю работа ведется индивидуально. В союзе туриндустрии затруднились назвать точное количество детей, которых затронут введенные ограничения. В последние годы объем организованных детских поездок в Крым был существенно ниже прежних показателей, поэтому речь не идет о массовом количестве туристов. Более 66 тысяч участников регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства вышли на работу. Среди трудоустроенных свыше 3 тысяч человек – это выпускники образовательных организаций, порядка 750 человек. Участники СВО, а более 1500 – граждане с инвалидностью, сообщил министр труда Антон Котяков. Больше всего граждан, которые уже приступили к работе в Москве, Башкирии, в Новосибирской и Омской областях, в Краснодарском крае, Забайкалье и других регионах. Школы обязаны принимать учеников 10 класса, если выпускники набрали установленный проходной балл. В этом учебном году на сдачу ОГЭ зарегистрировались более 120 тысяч московских девятиклассников, заявили в столичном департаменте образования. Результаты по обязательным предметам улучшились по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось количество двоечников, увеличилось число отличников. Для перехода в 10 класс школьникам необходимо сдать 4 ОГЭ – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Средний проходной балл каждая школа устанавливает самостоятельно. Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы. Предупреждения действуют до 9 вечера, сообщил гидрометцентр. В Москве сегодня ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

13.08, время московское. Денис Денисов у микрофона в студии радио «Шансон» группе «Бутырка». Спасибо за то, что они открыли этот музыкальный час. В ближайшее время поделюсь с вами планами, которые я построил. Надеюсь, вы их... Нет, я уверен, что вы их поддерживаете. Елена Ваенга уже начинает владеть вашим эфиром. Группа «Лесоповал», Владислав Медяник, Александр Маршал, Ирина Круг, Михаил Гулько и еще удивительные музыкальные встречи на волнах душевного.

работаем с тобой. Самому мне не надо наши пять.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Когда лучше, зимой или летом?
4: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тобой красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной. А ты красивая.

угорает. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять?

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор.

обоих все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строго.

Когда у нас складывается впечатление, ощущение, что бродим в четырех стенах, да еще и в темной-темной комнате, и не находит покоя наша душа. Мы свой взор обращаем в небеса, ведь именно так это происходит и работает. И вот там-то мы видим тот самый маяк, куда и стремится наше сокровенное все. Так давайте это делать и двигаться вместе вперед к лучшему в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-друг. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба и цифровые платформы, такие как Авито, Озон и Валберес, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Как сообщило ведомство, попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине. На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Оперативный штаб создан для решения ситуации, связанной с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Министерство просвещения. Детям будут предложены альтернативные варианты отдыха. Вся информация передается родителям в индивидуальном порядке. Сейчас организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При аналитике учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов, а для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии. 13,5 доллара. На втором месте Китай. 19,3. Россия расположилась на третьем месте с пикниковым набором за 25 долларов 35 центов. Дороже всего походный пикник оказался в Великобритании. 40 долларов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: А на самом деле множество музыкальных работ, которые помогают нам именно без лишних слов выражать и эмоции, и то, что у нас накопилось на душе. И даже делиться какими-то идеями тоже можно через песню. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Вы настроены на волну душевного радио, что не может не радовать. Ну, если, конечно, в этот день можно каким-то образом радоваться. Но в любом случае жизнь продолжается для того, чтобы мы могли созидать и творить, как ни крути. Ведь мы для этого и созданы. Это, во всяком случае, мое мнение.
1: Но где ты был? Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

желтый глаз светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел в ее окна, как вор. С тихой грустью сиротской гармошки

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: радио «Шансон».
1: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы.

Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

же выходит, и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек.

Евгений Кемеровский, «Туман», и по ощущениям эта песня является приквелом к тем событиям, которые мы в песне в его же исполнении слышали неоднократно. «Я не хочу тебя терять». Не находите взаимосвязь между музыкальными работами? Вполне возможно, все так и есть, а совсем не исключено, что это просто творческий вымысел.

Грязный сон. Все было не так, как обычно. Я села в последний вагон и вот отошла.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

0: Музыки много. Шансон один.
1: Большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет всем настроенным на 105.5, друзья мои. Последняя, финальная, полноценная июньская неделя стартовала сегодня. И лето к нам вернулось настоящее, солнечное, теплое. Я думаю, что это повод понедельник прожить ярко, весело и, конечно же, под музыку. В ближайший час ее будет много, она будет душевной. Я Катя Бажова, ну а наше место встречи распахивает двери. Всем здравствуйте.

Я, друзья мои, готова разделить ваши поводы сегодняшние или ваши праздники, которые вы отмечали в выходные, но готовы сегодня по-прежнему поздравлять, осыпать комплиментами, благодарить. Для ваших теплых слов и пожеланий есть наш эфир на радио Шансон Костомукша. В ближайший час принимаю ваши заявки. Писать можно нам на мобильный номер, он все тот же, +7 900 457 47 00. СМС-мессенджер Макс, любой удобный способ выбираете, ну и для группы ВКонтакте, туда тоже можно телеграфировать. Костомукша Медиа. Наш час в вашем полном распоряжении. Пользуйтесь смело, друзья.

0: Попутчики.
1: А попутчиками на ближайший эфирный час, друзья, станет замечательный дуэт, который обожают все любители жанра шансон. Это Федя Карманов и Анатолий Полотно. Эта парочка в минувшую пятницу заглянула в гости в студию программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Эти замечательные мужчины пообщались, рассказали о жизни, о творчестве, о подготовке к грядущему фестивалю «Бархатный шансон». Потравили, конечно же, традиционно свои рыбацкие байки, но и живое исполнение их песен, их хитов от Феди Карманова и Анатолия Полотно тоже было. Если вы слушали и наслаждались, я думаю, что еще разочек сейчас вспомните, послушав их совместную песню. Если же нет, то совсем скоро настраивайтесь. Переходите по ссылке в официальной группе «Радио Шансон» ВКонтакте. Там будет опубликована запись прямого эфира программы «Живая струна». Сможете насладиться этой программой уже воочию, не только слушать, но и посмотреть ее сможете. Ну а прямо сейчас хит Анатолия Полотно и Феди Карманова «Гоп, стоп, сало» на 105.5.

0: Дорогой мой человек.
1: А вашу любовь, друзья мои, мы будем выражать в нашем эфире не только в словах, но и в душевной музыке, которую вы заказываете и просите включить для своих родных и близких людей по очень интересным и важным поводам. Первый повод, с которого сегодня начну, очень трепетный и очень весомый. 55 лет со дня свадьбы отметили на днях супруги Татьяна Николаевна и Вячеслав Леонидович Климовы. Родные попросили поздравить вас, Татьяна Николаевна и Вячеслав Леонидович, с этой датой. И с изумрудной свадьбой. Вы вместе уже 55 лет, и ваша семья – это драгоценный изумруд, который вы бережно храните все эти годы. Ваши родные, дети, внуки благодарят вас за безграничную любовь, за поддержку, за мудрость и теплоту, которую вы всегда дарили своим близким людям. Ну и желают вам, дорогие молодожены, крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни в мире и гармонии, ну и неиссякаемого оптимизма без него нынче никак.

Но если слова сказаны от души, поверьте, они имеют очень значительный вес и очень дорогого стоят. И следующие теплые слова полетят в адрес именинницы недавно Татьяны Васильевны Добродеевой. Татьяна Васильевна, ваши серебряные волонтеры поздравляют вас с днем рождения. Говорят, что вы тот самый человек, который доказывает, что возраст – это всего лишь цифра, а настоящая молодость живет в сердце. Души желают вам, ваши родные люди, ваши единомышленники, крепчайшего здоровья, чтобы оно позволяло совершать вам еще больше добрых дел. Благополучия и мирного неба над головой желают самого ценного, что есть в жизни. И пусть улыбка никогда не сходит с вашего лица, настроение всегда будет только на отлично. С праздником, с днем рождения прошедшим!

И, друзья, конечно же, мы не могли пройти мимо прошедшего накануне праздника Дня медицинского работника. И поздравления по этому поводу еще летят, продолжают лететь у нас в эфире. С удовольствием озвучу привет от Ольги Карпушиной, которая попросила поздравить с праздником всех своих бывших коллег, пожелать здоровья, счастья, мирного неба. Ольга написала, что трудится сейчас в Саратовской области, но всегда с теплотой и добротой вспоминает своих коллег из Костомукши, с которыми бок о бок они прошли не одно десятилетие. Счастья вам, дорогие мои, долгих лет, написала Ольга, с праздником, с прошедшим с Днем медика.

0: погоне за звездами.
1: Ну что, друзья, сегодня денек на раскачку, завтра полноценный трудовой вторник, и будем надеяться, что интересные события в нем тоже будут. Давайте выясним детали от наших астрологов, конечно же. Итак, Овны, новый день потребует терпения от вас, не все будет развиваться с той скоростью, на которую вы рассчитываете, но спешка сейчас только навредит. Вечером, возможно, хорошая новость, связанная либо с работой, либо с финансами. Тельцы, у вас наступает хорошее время для укрепления позиции, и вы сможете завершить дело, которое долго откладывали. Близнецы, а вас ждет день общения и неожиданных встреч. Кто-то завтра сможет предложить интересное сотрудничество или поделиться с вами полезной информацией. Раки, для вас наступит момент, когда пора переходить от размышлений к действиям. Даже небольшой шаг способен запустить важные перемены в жизни. Доверяйте своим ощущениям. Львы, ваше внимание завтра будет приковано к дому и к близким людям. Возможно, придется решать какие-то бытовые вопросы или кому-то помогать. День вообще напомнит, что настоящая сила начинается с надежного тыла. Девы, вас ждет отличный день, он подойдет для наведения порядка в делах, документах, мыслях. Все, что будет систематизировано вами завтра, еще не раз облегчит вам жизнь летом. Весы, финансовые вопросы завтра выйдут на первый план. Возможно, интересные предложения или идеи для дополнительного заработка. Перед крупными покупками все же стоит дважды проверить детали, предупреждают звезды. Скорпионы, вы окажетесь завтра в центре внимания. Люди будут прислушиваться к вашим словам, искать поддержки, используйте это все для продвижения собственных инициатив. Стрельцы, вторник подойдет для спокойствия.

0: Отвали.
1: А какие шансы, друзья мои, у этого лета порадовать нас, согреть нас и вообще сделать это лето одним из самых жарких в текущем году. Но, друзья, судя по прогнозу синоптиков, пока лето не спешит нас удивлять сюрпризами разнообразными, оно спокойненько, потихонечку набирает обороты. Завтра чуть-чуть прохладнее, чем сегодня, но в целом солнечно, в целом приятно, небольшие осадки нарисованы днем, но, видимо, примерно то же самое будет, что и сегодня. Пару капель упадет, но в целом солнечно, переменная облачность. Будет чуть прохладнее из-за западного ветра. Он будет достигать порывов 8-9 метров в секунду. В целом же плюс 10 градусов ночью и плюс 16-17 градусов завтра в течение всего вторника. При том, что дождь обещает во второй половине дня, с утра ни единой капли не нарисовано.

0: путем.
1: А в нашей новостной рубрике, друзья, я традиционно продолжу рассказывать о событиях, которые приготовили организаторы в преддверии Дня молодежи. Напомню, что в этом году День молодежи, фестиваль в День молодежи будет отмечаться 27 июня в Костомукше. Но накануне праздника в нашем городе, в центре «Среда», пройдет показ лучших студенческих короткометражек. Это будет показ в рамках фестиваля Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения «Питер Кит». В рамках этого показа зрители в Костомукше смогут увидеть 4 интересные картины. Картина «Черная трехцветная кошка» 24 года. Также в 24 году был снят фильм «Ноиды. Северные ведьмы». Того же года фильм «Искры в темноте». И еще одна картина, тоже производство 24 года, 52 герца. Поясню еще раз, что все фильмы сняли студенты Санкт-Петербургского госинститута кино и телевидения. Программа в общей сложности будет занимать практически 2 часа. Возрастная категория 18+, пройдет она в малом зале, поэтому приходите непременно. И 28 июня, тоже после Дня молодежи, в 19 часов в малом зале, состоится показ документального фильма «РТДОК» о культурном коде нашей страны «Промысло русское в моде». Фильм производства 26 года, возрастная категория 16+. Еще подчеркну, что вход на все кинопоказы свободный, пройдут они в малом зале Центра культурного развития «Среда». И еще повторюсь по датам, 26 июня в 18 часов начало, 28 июня в 19 часов оба фильма в малом зале. Напомню, что в большом зале сейчас идет обновление кресел. Я думаю, что новый интерфейс нашего кинозала вас непременно порадует уже, когда он официально откроется.

0: Дорогой мой человек.
1: Ни дня без песен, ни дня без музыки, друзья. Это, пожалуй, наш девиз нашей программы «По заявкам» «Место встречи» на радио «Шансон Костомукша». И следующий привет хочется озвучить в эфире от Светланы. Она попросила поздравить своих коллег, пожелать им крепкого здоровья, душевного равновесия, простых радостей жизни. И очень попросила Светлана поставить песню в исполнении Олега Анофриева и Олега Даля. «Есть только миг», очень душевная, очень трогательная песня. С удовольствием, Светлана, вашу заявку выполняем. Продуктивной и легкой вам трудовой недели.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

На такой трогательной, такой душевной ноте, друзья, я готова отпустить вас в продолжение этого понедельника летнего, июньского, теплого, не жаркого, но теплого и очень комфортного. Пусть вся неделя будет такой же комфортной, легкой, приятной. Проживите ее с улыбкой на лице, под хорошую музыку, конечно же. Ну а за музыкой помните всегда к нам на 105.5. Ровно в 15 часов завтра буду ждать вас и озвучивать приветы, заявки, те, которые придут к нам в эфир. И буду с удовольствием разделять все ваши классные поводы.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предупредило россиян о том, что чат GPT может ссылаться на мошеннические ресурсы. Специалисты выяснили, что в некоторых случаях алгоритмы ИИ перенаправляли покупателя на поддельные интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средств. Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существованием. Ближайшая индексация пенсии произойдет 1 августа. Как рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, индексация будет произведена в размере до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за 2025 год. Депутат уточнил, что 1 октября повысит денежное довольствие военнослужащих и силовиков, что повлечет за собой индексацию пенсий их бывших коллег. В натуральном выражении их довольствие увеличится примерно на 4%. Самым популярным летним блюдом России стала окрошка. Причем в этом году россияне смелее экспериментируют с вариантами заправки. 13% опрошенных используют минералку и соевый соус, разведенный водой. Помимо необычных заправок, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Они добавляют в окрошку яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. 21% респондентов предпочитают окрошку на кефире. Большинство опрошенных россиян заявили, что любят традиционную окрошку на квасе. Вторым по популярности летним блюдом стал шашлык, третьим – овощной салат со сметаной. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 23, давление 746 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо.

0: Хит, который просто-напросто возвел Инну Вальтер на высоты популярности в эфире радио «Шансон». Тронул он слушателя, и таких песен еще будет много, и не только у Инны, но и в принципе в нашем эфире. Всем желаю здравствовать. С вами Денис Денисов.
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

Друг мой, драгоценный радиослушатель, Денис Денисов откланивается. Пришла пора завершать мою музыкальную вахту. Юлия Степанова заступает, и она уже будет владеть вашим вниманием и транслировать добрую, душевную, прекрасную музыку на волнах радио Шансон. Вам прекрасного дня. Услышимся завтра. Пока-пока.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пахнем.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме раскритиковали предложение изъять вклады россиян из банков. Как заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. Если их заморозить или отнять, то экономика лишится денег. В этом не заинтересовано ни правительство, ни бизнес, уверен депутат. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил изъять вклады, так как эти деньги якобы не работают. По словам политика, всего в российских банках лежат 67 триллионов рублей накоплений физлиц и еще 63 триллиона средств, накопленных предприятиями. Сервис «Жизненная ситуация» на госуслугах для поступления в ВУЗ расширен новыми функциями. В него добавлены поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматические отображения таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, поступление в ВУЗ – один из самых ответственных шагов в жизни человека, и сервис для абитуриентов на госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном – своем будущем образовании. При поступлении в ВУЗ на портале госуслуг можно выбирать среди почти 2000 вузов и 1000 специальностей. Зумеры и поколение Альфа проявляют интерес к настольным играм, в том числе к шахматам, потому что испытывают потребности в живом общении. Эксперты отмечают, что устав от рекламы, идеализированных образов, молодые пользователи переходят из социальных сетей в ролевые игры, где могут влиять на окружающую среду, взаимодействовать друг с другом и выстраивать реальные социальные связи. Турниры проводят в кафе и барах. Как рассказал в беседе с «Москвой-24» член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев, бизнес чувствует новый тренд и начинает интегрировать его. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: вечер. Привет всем, кто не представляет свою жизнь без радио «Шансон». 17:07 в столице. Сегодня день сложный, трагический день нашей истории. Прошло 85 лет с того самого 22 июня 1941 года. И в России сегодня день памяти и скорби. Значит, будем помнить о тех, кто, благодаря кому мы можем и любить, и летать, и лечить, и просто жить. Стас Михайлов только что в нашем радиоэфире. Скоро Слава и Александр Розенбаум.
1: В плавник шорох и легавая заслуга.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем жить.

0: не знаю, почему.
1: 1 из важных жизненных вопросов задавал Валерий Залкин в эфире радио «Шансон». Остались только еще неохваченными, кто виноват и что делать. А слушать радио «Шансон» в любом случае можно. В самое ближайшее время услышим одну из самых красивых песен Александра Новикова. «Про кармашек» споет Сергей Куренков. Ирина Круг тоже будет.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю.

0: люблю,
1: но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. Аллах!

любил. Она Кришна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.

0: Несколько наивные женские рассуждения в песне «Горький шоколад» в исполнении Любови Успенской. Песня очень красивая, согласитесь. А скоро в эфире радио «Шансон» услышим Григория Лепса, Артура Руденко, группу Михаила Танича «Лесоповал». А следующим номером у нас композиция «От героев былых времен» или «Вечный огонь», такое еще название она носит. А песня была написана специально для кинофильма «Офицеры» Рафаилом Хозаком и на стихи Евгения Аграновича. В разное время композицию исполняли Михаил Ножкин, Василий Лановой, Николай Расторгуев, Александр Маршал и другие артисты. Сегодня мы послушаем версию Каеметова.
1: Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей.

что сейчас растут, и мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути.

для нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда, кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить нам общие

без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с Москвы.

питаемся от крови. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-дружба. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Мукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Повышать тарифы ЖКХ с июля не будут. ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги. По информации ведомства, ежегодная индексация пройдет не с 1 июля, а с 1 октября. Уровень изменений тарифов не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС России проконтролирует процесс в регионах, а в случае выявления нарушений из тарифов исключат необоснованно заложенные средства. Добавлю, что на днях в прессе появилась информация о том, что коммунальные тарифы могут быть проиндексированы уже с 1 июля. Федеральная антимонопольная служба официально назвала эти сведения недостоверными. В текущем году повышение проходит в два этапа. С 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за увеличения НДС, а основная индексация перенесена с традиционного июля на 1 октября. Чиновники обсудили развитие медицины в Костомукше. На вопросы жителей отвечали куратор округа Лариса Подсадник, глава Минздрава Михаил Хлопков и главврач межрайонной больницы номер 1 Игорь Подзамков. Одной из основных тем стал комплексный план развития больницы. Он включает в себя поставку нового оборудования, внедрение передовых методов лечения, а также решение финансовых и организационных проблем медучреждения. Руководители подчеркнули, что в этом году в больнице ждут еще одного молодого врача-невролога. Также подписан трудовой договор с лор-врачом. Кроме того, на работу в больницу придут кардиолог, психиатр и два фельдшера. Дренаж на дорожке есть. Местные власти прокомментировали жалобы горожан на большое количество воды в лесу в районе набережной. По информации издания 64-я параллель, жители переживают, что сосны и ели сгниют в воде, которая скапливается в этом месте. В администрации пояснили, что по проекту водоотведение в районе набережной было предусмотрено на месте бывшего болота, где теперь проходит грунтовая дорожка. В этом месте проложено достаточное количество дренажных труб, а вот вдоль зеленых мостков болота нет, и вода там скапливается из-за осадков в силу особенностей рельефа. Поэтому, когда дожди закончатся и установится сухая погода, лишняя влага должна уйти сама собой. В отделе строительства и ремонтов призвали горожан не переживать, деревьям ничего не грозит. Лимиты для охотников утвердили в Карелии. Они будут действовать в период с 1 августа этого года по 1 августа следующего. За это время охотникам в республике разрешается добыть 870 бурых медведей, 83 барсука и 1235 лосей. Проект о лимитах на добычу медведей и барсука уже направлен на утверждение главы Карелии. Прием заявлений на добычу начнется после официальной публикации. Если количество желающих превысит установленные квоты, распределение разрешений проведут через жеребьевку. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет сегодня северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Евгений Григорьев, баллада о первом встречном, альбом «Будем жить», год 2009. Конечно, эта песня встречается и на других пластинках. 18.07, время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Всем вам спокойного вечера и мир вашему дому. Далее послушаем Михаила Шуфутинского с песней «Последний полет». На данный момент это вторая строчка хит-парада «Шансон года». Голосуйте, до пятницы есть время.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори, я понял все.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Истина» — так называется песня, которую спела нам Афина, но я бы сказала, что в этой композиции она далеко не одна. Не одна, а много песен ждет нас в эфире радио «Шансон». Скоро услышим голос Рады Рай, Владимира Кузьмина, Михаила Бублика, Александра Маршала. 18:40, время столичное, зовут меня Юлия Степанова. Всем вам желаю спокойного, мирного вечера. Стихотворение, на котором основана песня, которую мы послушаем, написал Евгений Винокуров в 1953-м, а в 1958-м композитор Андрей Ишпай положил его на музыку. А Марк Бернес принес эти стихи Андрею Ишпаю. Сейчас песню «Сережка с малой Бронной» мы послушаем в исполнении Александра Маршала.
1: Злые

0: и Витьку с Маховой.
1: Радио «Шансон».
2: Что в твоей душе?

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба и цифровые платформы, такие как Авито, Озон и Валберес, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Как сообщило ведомство, попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине. На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Потребитель имеет право подать жалобу на завышенную сумму за ЖКУ. Перед этим важно сверить тарифы в квитанции с официально утвержденными ставками для региона. Как рассказала юрист Маргарита Черкасова, далее следует сравнить показания счетчиков платежки с фактическими. При нахождении несостыковок необходимо обратиться в УК или ресурсоснабжающую организацию и направить туда письменную претензию с требованием проверить корректность начислений. К заявлению можно предложить копии предыдущих квитанций и фото счетчиков. Эксперт отметила, что потребитель может потребовать вернуть переплаченную сумму. Школьные принадлежности выгоднее всего покупать в июне и после 1 сентября. Как рассказала «Москве-24» финансовый советник Анна Карпычева, чем раньше начинается подготовка к новому учебному году, тем дешевле она может обойтись. Эксперт советует определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки. Разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться. Затем для каждой категории важно установить лимит. Это убережет от истории, когда после покупки каких-то дорогих канцелярских принадлежностей не останется денег на туфли или другую важную статью расходов. Доллар на завтра 73,77 рубля, евро 84,59. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Манты просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист.

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Михаил Круг в начале нового часа на радио «Шансон», 19.06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Желаю вам мирного, гармоничного вечера. А с нашими песнями пусть он будет еще и музыкальным. Сегодня 22 июня, и с того далекого 1941 года прошло уже 85 лет. Сегодня в России День памяти и скорби. На радио «Шансон» отменены все развлекательные программы. И рекламы тоже нет. Есть только песни. Продолжаем их слушать.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

плечами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Но с тобой судьба свела, ветром северным завьюжила, больно сердце обожгла.

С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один –

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь когда-нибудь.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Билеты для теоретического экзамена на права обновят. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автомобильные версии Яндекс.Карт и навигатора стали лучше работать при нестабильном интернете и GPS. В приложениях для Apple CarPlay и Android Auto добавили режим по шагам. На мобильных устройствах он появился еще несколько месяцев назад. Потеряв интернет, система не перебрасывает курсор по карте. Она пошагово ведет пользователя по маршруту и дает подсказки о маневрах. Водителю при этом нужно внимательнее следить за маршрутом и перелистывать экран вручную после каждого этапа пути. Билеты для теоретического экзамена на права обновят. В Министерстве внутренних дел подготовили 40 обновленных билетов на знание правил дорожного движения. Сейчас они проходят согласование в научном центре ГАИ. Планируется, что вопросов в экзамене станет больше. Акцент сделают на оказании первой помощи пострадавшим в случае ДТП. А характер вопросов приблизит к реальной жизни. Раньше они более формально проверяли знание правил. Когда начнут принимать экзамены по новым вопросам, пока неизвестно. Россияне стали чаще обращаться в страховые компании за возмещениями по ОСАГО. С января по апрель этого года подали 695 тысяч заявлений. Рост к прошлому году в районе 1%. Сумма выплат также растет, но быстрее, в среднем на 9%. ДТП обходятся страховым компаниям дороже, чем раньше, из-за роста цен на запчасти и ремонт. При этом цены на полисы растут незначительно, в основном благодаря увеличению количества застрахованных водителей и оптимизации тарифов. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Шансон».

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Повышать тарифы ЖКХ с июля не будут. ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги. По информации ведомства, ежегодная индексация пройдет не с 1 июля, а с 1 октября. Уровень изменений тарифов не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС России проконтролирует процесс в регионах, а в случае выявления нарушений из тарифов исключат необоснованно заложенные средства. Добавлю, что на днях в прессе появилась информация о том, что коммунальные тарифы могут быть проиндексированы уже с 1 июля. Федеральная антимонопольная служба официально назвала эти сведения недостоверными. В текущем году повышение проходит в два этапа. С 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за увеличения НДС, а основная индексация перенесена с традиционного июля на 1 октября. Чиновники обсудили развитие медицины в Костомукше. На вопросы жителей отвечали куратор округа Лариса Подсадник, глава Минздрава Михаил Хлопков и главврач межрайонной больницы номер 1 Игорь Подзамков. Одной из основных тем стал комплексный план развития больницы. Он включает в себя поставку нового оборудования, внедрение передовых методов лечения, а также решение финансовых и организационных проблем медучреждения. Руководители подчеркнули, что в этом году в больнице ждут еще одного молодого врача-невролога. Также подписан трудовой договор с лор-врачом. Кроме того, на работу в больницу придут кардиолог, психиатр и два фельдшера. Дренаж на дорожке есть. Местные власти прокомментировали жалобы горожан на большое количество воды в лесу в районе набережной. По информации издания 64-я параллель, жители переживают, что сосны и ели сгниют в воде, которая скапливается в этом месте. В администрации пояснили, что по проекту водоотведение в районе набережной было предусмотрено на месте бывшего болота, где теперь проходит грунтовая дорожка. В этом месте проложено достаточное количество дренажных труб, а вот вдоль зеленых мостков болота нет, и вода там скапливается из-за осадков в силу особенностей рельефа. Поэтому, когда дожди закончатся и установится сухая погода, лишняя влага должна уйти сама собой. В отделе строительства и ремонтов призвали горожан не переживать, деревьям ничего не грозит. Лимиты для охотников утвердили в Карелии. Они будут действовать в период с 1 августа этого года по 1 августа следующего. За это время охотникам в республике разрешается добыть 870 бурых медведей, 83 барсука и 1235 лосей. Проект о лимитах на добычу медведей и барсука уже направлен на утверждение главы Карелии. Прием заявлений на добычу начнется после официальной публикации. Если количество желающих превысит установленные квоты, распределение разрешений проведут через жеребьевку. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность, осадков не ожидается, ветер будет сегодня северо-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю вам хорошего дня, оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон»
3: для лиц старше 18 лет.
4: Помним все былое.

0: Пока мы с вами живы и здоровы, значит, везет, и всего нам хватает. Не будем капризничать. В конце концов, Багульник Михаил Шфутинского в начале нового часа на радио «Шансон». 20 часов 7 минут, время московское. Зовут меня Юлия Степанова. Напомню, сегодня 22 июня на радио «Шансон» особый плейлист. Сегодня в России день памяти и скорби. 85 лет с того самого 1941 года. Дата трагическая для нашей страны. Началась Великая Отечественная война. В эфире радио «Шансон» будут звучать песни, которые так или иначе отражают то время. Например, очень скоро Андрей Державин споет нам «Темную ночь», песню композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова из фильма «Два бойца». Да кто же ее не знает? А еще раньше мы услышим «Раду рай» и Александра Маршала. Мир вашему дому!
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

тем, кто плюет мой прохладный колодец, забывая, что пьют из него миллионы людей. Я не верю всем тем, кто стучит себя в грудь при народе, забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек. Я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: Непик в эфире вечернего шансона. Дорогие радиослушатели, продолжается череда прекрасных песен. В этом часе, еще до его завершения, мы с вами послушаем Тамару Кутидзе, Александра Новикова, Любовь Успенскую. Сергей Куприк споет нам песню Михаила Круга. Ну и через несколько секунд песня композитора Валентина Левашова на стихи Булата Акуджавы, сценариста, поэта, композитора, журналиста, драматурга. «Бери шинель, пошли домой». Итак, «Чайф» на радио «Шансон».
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой.

домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны. И когда она по улице на туфельках плыла,

не раздевшись, постарается заснуть. Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочке, которой

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрого дня на волнах хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

Уважаемые слушатели, оказывается, летом у россиян с аппетитом полный трэш. Газета.ру провела исследование. У 2/3 опрошенных людей летом аппетит падает, а каждый 20-й вообще забывает, что такое голод. В жару все пропускают приемы пищи. Чаще всего обед, реже завтрак или ужин. Из серии «Не, спасибо, мне и так жарко». Половина опрошенных говорит: «Забили на расписание, слушаем тело». Интуитивное питание во всей красе. Больше трети не могут заставить себя есть нормальную еду и перебиваются перекусами. А каждый 10-й вообще ждет позднего вечера, когда жара спадет, и там уже наваливает. Короче говоря, летом россияне едят, когда хотят, что хотят и если захотят. Свобода. Главное не забывать пить воду. Обезвоживание – это не шутки. А погода этим летом, как показывает практика, может быть самой разной.

0: реальный шансон.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Россиянам рассказали, как справиться с травматическим стрессом. Врач Надежда Панова считает, справиться с подобным стрессом поможет смена фокуса внимания. Чтобы справляться с тревогой, по ее словам, важно проговаривать свои чувства и реже просматривать новости.

от люкса у портье. Месье солидный, на вид глаза не злые, не хитрый мальчик в жилетке и в усах.

собой барьер, а больше нас ничего не разделяет. Танцует гибко, вписавшись в экстерьер, на гайку с брюликом глазками стреляет. Небо совсем стало розовым уже, когда с красоткою я вломился.

От любимых хитов к мыслям вслух. Психологи рекомендуют выходить из токсичных отношений. А вы что об этом думаете? Вопросов больше, чем ответов. Под музыку на дорогой сердцу волне.

Друзья, оказывается, японские автомобили снова врываются в тренды. Их продажи взлетели в 3 раза. Почти 31 тысяча новых авто уже бороздят наши дороги. Toyota, как всегда, на троне. Mazda и Honda жмут ей на хвост. Так что, если вы давно заглядываетесь на Lexus или Mitsubishi, знайте, вы не одни. Статистика на вашей стороне. Короче говоря, пристегиваемся, делаем музыку погромче, и очень скоро в приемнике зазвучит что-нибудь приятное. We'll be right back.

0: реальный шансон.
1: Тем временем подумаем о том, как ни о чем не думать. Очень сложно представить себе человека, который не думает ни о чем. Есть люди, которые размышляют о нескольких вещах одновременно. Даже во сне мыслительный процесс не останавливается. Вывод один. Если мысли не остановить, то почему бы не подумать о чем-то интересном?

каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому увеличивайте широту жизни. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут любимые мелодии на знакомой частоте.

Музыка скоро вернется, а мы будем бороться с автоматизмом в действиях. Психологи рекомендуют изменять маршруты от дома до работы и обратно. Кроме того, важно как минимум с одним человеком в день знакомиться. Мне кажется, идея очень хорошая.

грусть свою доверил ветру и телефонным проводам. И мне до

смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: «Реальный шансон».
1: Ну что, друзья, настал момент рассказать кое-что любопытное. Пока мы с вами бесконечно скроллим ленту, в Дубае берут и запрещают смартфоны. Правительство ОАЭ запретило детям до 15 лет сидеть в соцсетях. Вообще нельзя. Никаких тебе тиктоков, сторис и лайков. За нарушение сразу бан. Так что, если вам нет 15 и вы летите в Эмираты, готовьтесь к суровому цифровому детоксу. Идем на пляж, дышим морем и правильно. Слушаем любимое радио, которое очень скоро зазвучит любимыми треками.

Часто слышу от людей, которые всегда работали на дядю, рассуждение о том, что нужно открыть свое дело, якобы это выгодно. Но никто не считает, что тогда твоя работа может перестроиться в режим 7 на 24 на 365, поскольку все риски и затраты ты берешь в этом случае на себя. Но это не значит, что не стоит рисковать. Иногда очень даже необходимо.

Я не знаю, как вы распоряжаетесь драгоценными минутами и часами. Может быть, у вас все прописано в бумажном или электронном ежедневнике. А может быть, наоборот. Вы ничего не планируете, и все случается спонтанно. По возможности берегите время.

0: «Реальный шансон».
1: Из мира музыкальных хитов окунемся в мир психологии. Стресс бывает двух видов – физиологический и психический. Первый связан с внешним раздражителем. Во втором случае человек, находящийся в стрессе, оценивает его как угрозу, опираясь на собственные знания и опыт. В стрессовых ситуациях организм подвергается сильному напряжению и давлению. Происходит мощный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы. В результате стресс приводит к нарушениям сна, высыпаниям на теле, нарушениям пищевого поведения и общей переутомляемости. Ничего хорошего стресс нам не сулит. Берегите свое здоровье.

На календаре очередной летний день, а значит, есть запас прочности и уверенности в себя. Первое, чтобы заняться личными делами, второе, предаться отдыху. Все зависит от ситуации.

0: Дорогие слушатели, благодарю вас за компанию. Моя смена подошла к своему логическому хэппи-энду. Далее в ответе за хорошее настроение мои коллеги. Они знают толк в музыкальных хитах. До скорого!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

дороги домой под взгляды неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество.

0: и дом, где крестили меня.
1: Автобиографичная прогулка с месяцем Михаила Круга в начале нового часа на радио «Шансон». 22 часа 3 минуты, время столичное, зовут меня Юлия Степанова. Спасибо вам большое за компанию, спасибо, что вы с нами. В самое ближайшее время в нашем радиоэфире Катя Огонек, Валерий Курас, Михаил Захарович Шуфутинский. Песня «Последний полет» располагается сейчас на второй строчке хит-парада, на первой Александр Новиков. Но у вас есть время изменить эту ситуацию до пятницы в 6 вечера. В пятницу будем подводить итоги недели. Подробности на radioshanson.ru.
0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Если по каким-то причинам в этот вечер случилось вам одиночеством в вашей жизни, то компанию вам готовы составить песни «Радио Шансон». В этом часе Евгений Кемеровский споет песню, достойную Фрэнка Синатры. Дождитесь. Владислав Медяник появится, Михаил Бублик, группа «Любэ», Евгений Григорьев. Группе «Земляне» спасибо за красивую песню прямо сейчас. 22:20 в столице. Меня зовут Юлия Степанова.

нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

если виноват, ты меня прости просто. Ради той любви

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

Сергей Ростов в эфире вечернего шансона «Моя звезда Шанхая». Действительно, будем прощаться. Впереди у меня несколько выходных, а вот в пятницу вечерком снова встретимся. Я благодарю вас за компанию. Спасибо вам за то, что вы слушаете радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, и впереди обнадеживающая песня группы «Сентябрь».

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

берегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем?

солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый над Анадырем, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики, тундры неживой покров, бесконечно тянется лишь огни прожекторов, в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска, да душа распятая, и откуда на висках седина проклятая.

самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: серой душе.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

сестреньки к нему желательно нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь, здесь пахнет пряностью и тихой радостью. Ну как же можно без гуся? Нет, не дождетесь, а так, что дай вам Бог здоровья.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Взглядом с этих пор

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: А когда поезд уходил, огни мерцали.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

топал, в спину ветерок. Эх, сейчас бы шляпу, да теплый свитерок. Корочки на лаке, трубочку стволой. И чтобы ни собаки, ни конвой. И хоть плачь, хоть смейся, хоть бледней с лица. Еду в край, где рельсы обрываются. Пароход не ходит, самолета нет. И всего в один

теперь одно, будто кто-то крутит грустное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим, но бесплатный зритель я один.

0: «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

тебя из семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

унят. Ах, Алёшка, на Остоженке двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним.

слез на виражах непрост. И крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке. Но виден лоск, он все-таки барон. С запекшейся кровью на виске.

0: ударил. Бить лежачего мне не с руки.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дядя Миша обучал меня жизни с ловкою. Он по полной наливал с толком с расстановкою. Дядя Миша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил, если пьешь, закусывай.